0: делает без шума.
1: Трабл, трабл, трабл, трабл шутер.
2: Кайдаха, автопати. Мы на вздар вообще не кстати. Мимбас, маур, уотер, хватит. Такси, шахар, шмати. Энгмин жар распает. По-любому, по-любому. Энгмин тупак лайтс. По-любому, палю любого. Карн тох, либо аж. Бля, нет.